0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до полумиллиона человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Мату Шута Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
0: Тема дня.
1: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более полумиллиона цыган. Нацисты считали,

0: их неполноценной расы, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезенке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
0: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
1: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
2: Первая
0: радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третья в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
1: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
0: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
1: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
2: Уж концом рука 1925, кратко пред Вяноцами.
0: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Виндзорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханицке это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на закладе того, что сато подарило, так гнеть на другой рок.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора Словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Кондор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости, просветительскую, развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тех потравин не было вела.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории Словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю, это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была, мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словаци», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
6: В
1: самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнеш Беневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
6: Йозеф Ритнер народил в року 1868.
2: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, в нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнеш Беневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярыш Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпусом. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
6: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. На следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
6: Было то, а и в тогда очень лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
6: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимова историка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к Шенгенской зоне и самому европейскому проекту.

0: августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского холокоста оценивается от 300 тысяч до полумиллиона человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
1: Тема дня.
0: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа Днем памяти жертв цыганского холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более полумиллиона цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тисо, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из Словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу.

0: Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. В США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
0: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
1: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
0: Первая радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третьей в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
1: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
0: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
1: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
0: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Вензорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханинске это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что се то подарило, так гнеть на другой рок.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора Словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
0: Праве тенту датум покладаме за
1: зачин. Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тих потравин не было вела.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошетская студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грамм-пластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю, это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка втеди еще не была мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: В самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнес Жбеневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
6: Йозеф Ритнер народил в року 1868
2: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнес Жбеневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярош Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпуса. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
6: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз в год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
6: Было то, а и вспеди вельми лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
6: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Нугат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к Шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее Словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее перевернутой пирамиды до 3 ноября.

0: генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
1: Тема дня.
0: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа Днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского Холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского Холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из Словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском Холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
0: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
2: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
0: Первая радиостанция еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третья в Европе, по всей вероятности,

0: этности стала Прага.
1: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
0: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
1: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
0: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Виндзорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханинске это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что это подарило, так гнеть.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора Словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тих потравин не было вела.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории Словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошетская студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грамм-пластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю,
6: это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 26 года. С 29-го радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была, мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: В самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнес Жбеневски. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
5: Йозеф Ритнер народил в року 1868.
2: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора. Позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов в данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнес Жбеневски.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярыш Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятое городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпуса. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
5: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз в год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской Королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
5: Было то, а и в тогда очень лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Ритнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
5: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Ритнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Ритнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к Шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части: история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский. А сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловской Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шута Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь, заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
0: Тема дня.
1: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа Днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более

0: Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
0: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
1: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
0: Первая радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третьей в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
1: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
0: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
1: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
2: Уж концом рока 1925, кратко пред Вянуцами.
0: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинский под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
1: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Вензорские насмешницы».
2: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханицке это была самая качественная пластинка.
0: Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что се то подарило, так гнеть.
0: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
1: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
0: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
1: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора Словацкого радио, рассказывает.
0: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
1: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
0: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
1: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
0: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
1: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
0: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
1: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
0: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
1: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тих потравин не было вела.
0: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
1: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
0: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
1: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
0: Пионером радиопостановок в истории Словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
1: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
0: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
1: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю,
6: это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
1: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка втеди еще не была, мимоходом.
0: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: В самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнес Жменевской. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
5: Йозеф Ритнер народил в року 1868.
1: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора. Позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
2: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник. И с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнес Жменевская.
1: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярош Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпуса. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
2: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
5: Еще в року 1903, а 1905.
1: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз в год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской Королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
2: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
5: Было то, а из педи вельми лукративное место.
1: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
2: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
5: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
1: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день. Сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
2: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
1: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
2: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой Республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой Республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались

0: регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как Чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
0: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
2: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
3: Правы же мы достали справу. В ночи с злачным летанлом наступили тесту с Берлина спеть до Вьедня, а вот я то именно до Братислава.
0: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. Опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома, у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
2: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке

0: Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
1: Эй, Анечка, Беларуша, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
3: Сланечка сиде промич, выкопава, свобода прийма головой, подава Соботкови, але є тут зате скілий правий обранце Монзельо, захранил, играва на Гуайту на правом крилі, крчил пада, Гуайта є вольний, центрує, небо скілий, Сланечка вибіга, а зате мусить тлескаї.
0: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного, современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
3: Dobré ráno. Dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
4: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
0: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6 тысяч труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив, симфонический оркестр словацкого радио, также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания «Века» непрерывно вещает на весь мир.

0: С момента образования самостоятельной Словацкой республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой Республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве и по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой Республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».

0: как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса, светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
2: Правы мы достали справу. В ночи со злачным летанном наступили цесту с Берлина спеть до Вене, а от тебя то именно до Братислава.
0: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. Опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома, у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из 1000 станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
3: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
0: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата.

0: чемпионата мира по футболу. Матч между Италией и Чехословакией.
1: Планичка сиде промінь, вікопава, Свобода приймає головою, подає Соботкові, але є тут зате скілий правий обранця Монзеріо, захранив, зіграва на Гуайту на правому крилі, Крчил пада, Гуайта є вільний, центрує, небо скілий, планичка вибіга, а зате мусить тлескати.
2: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона Словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
3: Dobré ráno, dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
4: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
0: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6 тысяч труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив «Симфонический оркестр» Словацкого радио также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: с момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием «СТВР». Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой Республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой Республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правы же мы достали справу. В ночи с злашним летадлом наступили цесту с Берлина спеть до Вьедне, а вот я то именно до Братислава.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Афганистке под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
6: Сланичка сидит про мяч, выкопává, Свобода прийма головой, подává Sobotkovi, але je tu zase skvělý pravý obránce Monzerio, zachránil, hrává na Guaitu na pravém křídle, Krčil padá, Guaita je volný, centruje nebo střílí, Sláníčka vybíhá a zase mu všichni tleskají.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного, современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, накупуйте с розвагой потравины про свою бежную потребу. Не творьте збиточные фронты, а не робьте неумерные засоби.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
3: Dobré ráno, dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
4: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
0: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6 тысяч труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив «Симфонический оркестр» словацкого радио также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: С момента образования самостоятельной Словацкой республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве и по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации, которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правда, мы достались праву. Внутри, с злачным летаном, наступили тесту с Берлина в Петру Вьене, а вот я то именно Добратисла.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. В

0: podává Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzelio. Zachránil, přihrává na Guaitu na pravém křídle. Krčil padá, Guaita je volný, centruje nebo střílí, plánička vybíhá a zase mu všichni tleskají.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился,

0: на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
1: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку, и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
0: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
1: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
2: Dobré ráno. Dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
3: Slovácké rádio 100 let v efíre.
1: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
0: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
1: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив, симфонический оркестр словацкого радио, также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: с момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.